0: Потом Савал Гависеевна. Горит пила дам зянатепс.
1: К 3 часам
0: дня. Сами сатис тус калакши. Намдели папанакеба ицება.
2: Гонсалесис куча.